немало повидали, немало пережили. Два полных года родине мы честь отслужили. Да солнце жгло нещадно, мы грудью снег пахали.

Таиланд. Подыши, малек, за рекою час назад весь твой взвод полег. Всем смертям назло, старик, ты остался цел. Знать у снайпера на миг запотел.

0: сказал?
1: В общем, Зёма, извини, но с тебя ползда. Слава богу, доползли. Принимай, сестра.

Привет, родная моя, все нормально, жив-здоров, и вот пишу тебе письмо. Всем привет передавай, зайди до мамы, скажи, что жив ее сынок. Как я люблю вас, как скучаю очень по нашей маленькой прикольной дочи. Короче, ведь все ж лихое в прошлом, впрочем, передавай привет, если дома будет отчим. Многоточие, новая строка, я нужен здесь пока, здесь без меня никак. Ведь если мы уйдем, выйдет наверняка из берегов кровавая река. Ты не накручивай и не волнуйся, я же обещал, что вернусь, значит вернусь. Ну все, любимая, до скорой встречи. Вот с тобой поговорил, и мне стало легче.

правосудие для судей. Час правосудия для судей. Час правосудия для судей. Правосудие для судей. Час правосудия для судей.

Лавки, пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папа на Донбасс уехал утром, дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом, он защитник матушки Руси. Ты прости ему

наземь так сойти помочь. Хотят, дочка за отца стоит, молится, слезы на ее щеках блестят. Взяв в церковной лавке пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папка на Донбасс уехал утром. Дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом. Он защитник матушки Руси. Ты прости ему судьбы прорухи. Тихо воск в огне свечей

Свечи строим у икон. Стоят, стоят ангелы над девочкой, кружатся. На земь так сойти и помочь хотят, хотят. Дочка за отца стоит.

и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. На улице с утра большой туман, и с криками из мертвого молчания. Не сказка это, вовсе не обман. Застыли люди в страшном ожидании. Так вспомним друг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. И вот на площадь въехали зилы. Людское море сразу онемело. На тех машинах алые гробы. А западная рица посидела. По улице идет седой старик, рукой дрожащей держит сына фото. И женщины истошный слышен крик. И за спиною тихо плачет кто-то.

и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке.

0: Следующая песня я посвящаю своим друзьям, воинам-афганцам Дагестана, выполняющим сейчас свой солдатский долг.
1: Ночь прошла, все не спится. Сколько можно быть под гипсом, когда жизнь свободной птицы так и просится в окно? Подойди, сестричка Таня, милосердная, земная, рыжий хвостик озорной, посиди, побудь со мной.

струны, а в России звесны, огласи смертельным плачем, потянулись журавли, в круг вошли, взмахнув печально, в растревоженный покой, где с войною дикой странной вел наш взвод последний бой.

0: всем смертям назло вернусь.
1: Будни в казарме помнятся очень. Стрявшие парни стоят среди ночи. Дневальных ломает от тяжести сна. Дежурный по роте

Это ГРУГШ, спецназ армейская разведка, РД, который не поднять. Ты тянешь вверх, как волу прямо, терпи, чтоб адаманом стать. Так говорила в детстве мама в ущелье речки Кирего. Сегодня вышли на охоту, если встретит нас огонь, один спецназ

0: на охоту, если встретит нас огонь один спецназовец. Как круто!
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены.

Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть меж нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны.

вдруг в огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях

На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батька водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Сын ушел по зову сердца.

контракту. Был у Вани с армейки крайне редкий талант. Ваня шел не за бабки в СВО, по контракту был он снайпер от Бога.

нашу одолел. Оккупант под Артемовском как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. Год отважно воевал, метко бил врага. Только смерть его не отпустила. В феврале при штурме дома взорвалась беда. В сердце пуля дура.

Он снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты в СВО по контракту. Если родину вашу одолел оккупант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает.

Пока мы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутал.

своей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит. И ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в дверь не постучит. Здесь на войне одна забота — из боя выбраться живым. У нас

своей. Пока вы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне

0: живой в кострище дней. Любите нас, пока мы живы. Мы служим Родине своей.
1: Зона — это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
2: Покури, брат, махорочки, как там на воле, чиферочку заварим.

она. А уеду устроюсь за 101-м, конечно. Может быть, познакомлюсь и женюсь на прилежной. А там дети, семья, и забуду тот год, когда из лагерей толпою вышел народ. Холодным летом

рыдали все от смерти Сталина. А мы вздохнули с облегчением.

заливали каток, изоленты мотали на клюшки. В медвежат превращалась арава худых.

гоняя в плечах. И под мышками бронежилет береженого Бог бережет. Глотку рвал перед вылетом прапор, подгоняя в плечах. И под мышками бронежилет. Месяцами в пути города.

Вот и выстрелы утихли. В небе солнце догорело. Ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою. Добрый взгляд обвенчан дымом. Грудь, прикрытая рукой, согревает.

солнце догорело. Ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою, добрый взгляд обвенчан дымом. Грудь, прикрытая рукою, согревает образ.

Я здесь давно уже служил, пролив на взлетку 7 потов, под вашим логовом кружил, и к этой встрече был готов. И каждый раз, садясь в грача, его я чувствовал ответ, как он мне соплами фырча гудел турбинами привет. Не жалко жизни мне отдать, не постою я за ценой.

прихватив с собой двоих на тот свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Я буду здесь недалеко, в полку небесном, как и все, смотреть на вас из облаков, дождем стучать по полосе. Обидно то, что не пожил, с врагом я личной встречи ждал. Как мог, я родине служил, и все, что было, ей отдал. Я здесь давно уже служил, пролив на взлетку семь потов, над вашим логовом кружил, и к этой встрече был готов. И каждый раз, садясь в грача, его я чувствовал ответ, как он мне соплами фырча гудел турбинами привет. Это вам за пацанов мой ответ. Есть

свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Это вам за пацанов мой ответ. Есть патроны, но своих рядом нет. Подходите ближе, жив я пока. Лишь на пальце безымянном чека передал я вам от русских привет.

0: Следующая песня я посвящаю своим друзьям, воинам-афганцам Дагестана, выполняющим сейчас свой солдатский долг.
1: Ночь прошла, все не спится.

Подойди, сестричка Таня, милосердная, земная, рыжий хвостик озорной, посиди, побудь со мной.

струны, а в России звесны, огласи смертельным плачем, потянулись журавли, в круг вошли, взмахнув печально, в растревоженный покой, где с войною дикой странной вел наш взвод последний бой.

Это был не ИГИЛ. Началась мясорубка в непроглядных потемках. Дроны били конкретно по железным коням, а потом и апачи причесали пригорки. Эти суки стреляли.

руку правую на голову поту. Неужто ты забыла, как часто говорила, как часто говорила, я тебя люблю.

Когда шинель снимая, с усталых плеч снимая, о милых вспоминая, они ложатся спать. И снятся им родные поля, леса густые и девушки, которые так обещали ждать.

я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне. Здесь в раю

живой, а теперь 200-й. Я лечу домой, двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Шли мы в бой родной 10-й ротой. Триколоры гладили ветра. Не по счету я теперь 200-й. Ведь война уж точно не игра. Все мы здесь подвержены риску.

стали вечный строй. Был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший

0: никогда, никогда.
1: Еще одна песня, и снова с праздником.

сломали иву, потом по кругу ее подружек и всех сестер. Взметнулись щепки, позвали вьюгу, отрывки платьев прочел костер. Потом из бревен сложили плаху и вдохновенно хрипел палач, а в синем небе рыдала птаха. Хоть стой, хоть падай, хоть вой, хоть плачь. Плакала ива, плакала.

замучилась и стала навек плакучая. Вершились роли, менялись флаги, все воскресало и меркло вновь. В невинном поле аллеют маки, кружится лето, поет любовь. Сгубили иву, с кого спросили, кому воздастся?

пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый свою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно. В прошлый раз осколок был в руке, снайпер в этот раз не промахнулся на бессмертный с дедом и реке. Я его узнал.

Детка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет, а себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

Мамочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно. Здравствуй, мамка, я с небес пишу, далеко еще нам до победы. Я уже не

на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.

лавки пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папа на Донбасс уехал.

Слезы льет, во дворе скулит отцовский пес. Дочка в церковь с бабушкой идет. Да война не шутка, а всерьез.

наземь так сойти помочь. Хотят, хотят. Дочка за отца стоит.

лавке пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папка на Донбасс уехал утром. Дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом. Он защитник матушки Руси. Ты прости ему судьбы, прорухи. Тихо воск в огне свечей плавится.

Свечи строим у икон. Стоят, стоят ангелы над девочкой, кружатся. Наземь так сойти и помочь хотят, хотят. Дочка зацепила.

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, переполках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег. Ни одной царапины.

стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать, победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли.

руке. Песня как играла, так играет. Боженька сегодня на нашей стороне, как и в том бою.

видит, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне.

0: С праздником!
1: Я косынку завяжу.

Зашагаю по земле северокавказской, с автоматом на плече, рядом

Рано утром над горой взмыла вверх ракета, длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилали по земле террористов трупы. Но неправду говорят,

стала. И Алёнушка в 5 лет папку потеряла. Не забуду никогда Сашку Соловьёва, ни на шаг не оторжу.

на стенах. Эва детская тень закрывает лицо клочком от больничного света. На исколотых венах, он от нее далеко. Ему лучше не знать, зачем вырваны из книги окончание страницы. И случайно он нашел и так любил читать. Предполагая, что о нем ее писали птицы. Где же небо? Почему все темнее?

Ржавая каска с букетом гвоздик, вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран в мыс

забыто. Маленький мальчик, подобно цветку, с детства берет за привычку, с дедом шагая в бессмертном полку, с гордостью держит табличку. Вечности мало, чтобы вас отыскать, всех, кто в боях был убитым. Будем мы в памяти всех вспоминать, никто не забыт, ничто не забыто. Вечный огонь продолжает гореть майской сиренью,

отбитых с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернувшись в ту битву. Время не лечит его прошлых ран.

Битых с памяти наших слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Как же хочу от души я пропеть русских солдат, поименно убитых, с памяти нашей слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто.

Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает, не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя, права на промах на этот раз у меня нет. Как божий день, мне понятно задание, цель вычисляла разведка заранее. Год. Столь птица важная, этот мой кандидат, и сюда прибыл, конечно, не отдыхать. Он, как на ладони, комки иорданские и бородатые, рожи арабские, но нет того главного, что я так жду с утра, не появляется ни как мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло, но контролирует мой первый ПСО. Все. Я как пружина, и нужно лишь чтоб на миг в линзе прицела мелькнул загорелый лик его. Того, чья жизнь в моих крепких мужских руках, и не спасет его ни Христос, ни Аллах. Нет. Примет сегодня свою неминучую этот араб под чеченскими тучами смерть. Я черный ангел, потемки моя душа, особняком всегда держатся снайпера, знают все. Ведь каждый свой выстрел, как в страшном, кошмарном сне, вижу я посланную мною смерть в свой прицел. И оттого на душе часто муторно, видеть не хочется, рядом никого, не уснуть. Мне по ночам и волчонкам скулит душа, лица врагов убиенных стоят в глазах, жуть. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Зато полно всякой швали и нечисти, что вновь хотят здесь большую войну разжечь, да никак. А потому что и в холод, и в дождь, и в зной, не люди я посылаю к себе домой, в ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.

Мой позывной 13-й спецназ или это войск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окунаясь в трёп, нам выдали задание загнать врага в котел. Потом напишут в книжечках, конечно, без имен, что в масках бились призраки, а вовсе не Ольхон. Конечно, ГРУ российская, 100 танков было там, ну а у нас в реальности лишь Беха Беттертан. Братишка шип надежненький, под свеженький снежок палил от танка плотников колонны их отход. А я, как полагается, майора снял в момент и заискрился саваном и злом грядущих лет. Потом напишут книжечка, конечно, без имен,

распутала февраль. За то, что мы красивые шагнули на алтарь. Решало все мгновение, Бог подыграл наш бой. И звук котел дебальцевский украинской бедой. Потом напишут в книжечках, конечно, без имен, что в

трупах, а только мы справлять год новый будем. В обнимку с АКМ, стоя на блокпостах,

ухо разрывает. Он на посадку шел из Ханкалы, а нам приказ, и завтра улетаем.

сгорела и прошла навеки навсегда. Война, война, была она, была. Ушла из жизни многих

Вот и выстрелы утихли. В небе солнце догорело. Ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою. Добрый взгляд обвенчан дымом. Грудь, прикрытая рукой, согревает.

стихли, в небе солнце догорело, ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою, добрый взгляд обвенчан дымом, грудь, прикрытая рукою, согревает образ.

Следующая песня я посвящаю своим друзьям, воинам-афганцам Дагестана, выполняющим сейчас свой солдатский долг. Ночь прошла.

Подойди, сестричка Таня, милосердная, земная, рыжий хвостик озорной, посиди, побудь со мной.

девушка. Я один из той ловушки встретил сумрачный рассвет. А мои друзья-братишки

труны, а в России звездны, огласи смертельным плачем, потянулись журавли, в круг вошли, взмахнув печально, в растревоженный покой, где с войною дикой странной вел наш взвод последний бой.

0: Сдаться всем смертям на зло вернусь.
1: С праздником вас, уважаемые! Я в мир у

Мы сидели у реки и жевали булочки. Я была голодная и совсем холодная. А ебалки я ей плакал, песня про блиней.

небо с нависшими тучами. Снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Права на промах на этот раз у меня нет. Как божий день, мне понятно задание. Цель вычисляла разведка заранее. Год. Столь птица важная, этот мой кандидат. И сюда прибыл, конечно, не отдыхать. Он. Как на ладони, комки иорданские и бородатые, рожи арабские. Но. Нет того главного, что я так жду с утра. Не появляется ни как мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло. Но контролирует мой первый ПСО. Все. Я как пружина. И нужно лишь чтоб на миг в линзе прицела мелькнул загорелый лик его. Того, чья жизнь в моих крепких мужских руках. И не спасет его ни Христос, ни Аллах. Нет. Примет сегодня свою неминучую этот араб под чеченскими тучами смерть. Я черный ангел, потемки моя душа. Особняком всегда держатся снайпера. Знают все. Ведь каждый свой выстрел, как в страшном, кошмарном сне. Вижу я посланную мною смерть в свой прицел. И оттого на душе часто муторно. Видеть не хочется, рядом никого. Не уснуть. Мне по ночам и волчонкам скулит душа. Лица врагов убиенных встают в глазах. Жуть. Серое небо с нависшими тучами. Снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Зато полно всякой швали и нечисти, что вновь хотят здесь большую войну разжечь, да никак. А потому что и в холод, и в дождь, и в зной не людей я посылаю к себе домой, в ад. Серое небо с нависшими тучами. Снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.

Я как будто опять на Кавказе, в годы воинской службы моей. Но сейчас есть приказ для спецназа защитить на Донбассе людей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Вновь на марше густые колонны, вертолеты ложатся на курс, и идут батальоны, и в грудь.

имя, совершив справедливую месть. Снова пламя войны разжигают на границе отчизны моей. И Шухевич с Бандерой мечтают насладиться победой своей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Долго-долго терпела Россия унижение, обиды и боль, и предателей выстрелы в спину, и Европы гнилой разговор. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть.

мы от судьбы наград не ждали. Пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве, мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами.

дядя Вася Маргелов. К синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь

кроме нас. Мы на колени не вставали, ни разу честь не запятнали, лежа на выжженной земле. Мы видим Бога в синеве, с небес мы слезы проливали, друзей погибших отпевали, пока берет на голове.

наш кумир, дядя Вася Маргелов. К синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен. Если в бой, только здесь

классе наш девиз: никто, кроме нас. Мы от судьбы наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами погибая. За ваш покой мы воевали, неся берет на голове. Всю жизнь мы служим ВДВ. На бикрень голубые береты, на груди тельник цвета небес. Наш кумир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы служим войска

Мир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы служим в войсках дяди Васи, наш девиз — никто кроме нас. Все мы служим в войсках дяди Васи,

воздух пах, а только мы справлять год новый будем. В обнимку с АКМ, стоя на блокпост,

разрывает. Он на посадку шел из Ханкалы, а нам приказ, и завтра улетаем.

сгорела и прошла навеки навсегда. Война, война, была она, была. Ушла из жизни многих

0: Мы на шише ей когти рвем. Гул завышек, раскаты пушек. Идет опять пехота в бой, пехота в бой.
1: И еще поздравления.

не говорим детально много. Мы просто долбим ненавистных нам укропов. И с каждой мины шлем молебное послание, чтоб Бог помог нам в нашем праведном деянии. Нас на Донбассе знают все на

погибших, за деток малых, народившись, не поживших, за слезы наших матерей, за кровь Донбасса, за тех, кто заживо сгорел в домах и хатах. Мы всех их вспомним поименно в День Победы. Ну а пока, как завещали наши деды, мы бьем прицельно в ненавистных нам фашистов, и наши мины цель находят очень быстро. Мы о себе не говорим детально много, мы просто долбим ненавистных нам укропов, и с каждой мины шлем молебное послание, что Бог помог.

0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: В эфире голос с хрипотцой.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: Попал в засаду под горой. Он начинал простым солдатом, как все парнишкой рядовым. В горниле этом стал комбатом бригад десантно-штурмовых. Он про войну читал не в книжках, а все в полях и под огнем. Во всех боях берег братишек, и сила жизни была в нем. Не из штабных, не из линейных, и из семьи совсем простой. Он здесь комбат один из первых, он кавалер трех мужиков. А ордена на поле боя их просто так не раздают. И Вятка был их всех достоин за свой тяжелый ратный труд. Узнали мы из перехвата, что Вятка был под Каменкой убит. И захлебнулась там атака, и будто батальон разбит.
0: Ташкент, Ташкент, я Вятка! Деревня Каменка взята! Ташкент, Ташкент, я Вятка! Скажи, как понял ты меня?
1: Как гром из радиоэфира, знакомый голос с хрипотцой. Вы что, меня похоронили? А я, как видите,

был всего лишь ранен под той злосчастной горой. Своих бойцов он не оставил и в бой повел их за собой.

заливали каток, из ленты мотали на клюшки. В медвежат превращалась арава худых.

роняя в плечах. И под мышками бронежилет береженого Бог бережет. Глотку рвал перед вылетом прапор, подгоняя в плечах. И под мышками бронежилет. Месяцами в пути города

0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: В эфире голос с хрипотцой.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: Попал в засаду под горой. Он начинал простым солдатом, как все парнишкой рядовым. В горниле этом стал комбатом бригад десантно-штурмовых. Он про войну читал не в книжках, а все в полях и под огнем. Во всех боях берег братишек, и сила жизни была в нем. Не из штабных, не из линейных, и из семьи совсем простой. Он здесь комбат один из первых, он кавалер трех мужиков. А ордена на поле боя их просто так не раздают. И Вятка был их всех достоин за свой тяжелый ратный труд. Узнали мы из перехвата, что Вятка был под Каменкой убит. И захлебнулась там атака, и будто батальон разбит.
0: Ташкент, Ташкент, я Вятка! Деревня Каменка взята! Ташкент, Ташкент, я Вятка! Скажи, как понял ты меня?
1: Как гром из радиоэфира, знакомый голос с хрипотцой. Вы что, меня похоронили? А я, как видите,

был всего лишь ранен под той злосчастной горой. Своих бойцов он не оставил и в бой повел их за собой.

0: Помни войну, пусть далеко она и туманно. Годы идут, командиры уходят в запас. Помни войну, это право же вовсе не странно. Помнить все то, что когда-то казалось всех нас. Гром поездов, гром лавин на осеннем Кавказе. Падает снег, ночью староста пьет самогон. Тлеет костер, партизаны остались без связи. Унтер содрал серебро со старинных икон. Помни войну, стелит простынь нарком в кабинете. Рота, ура, коммунистам идти впереди. Помни войну, это мы, ленинградские дети. Прямо в глаза с фотографий жестоких глядим. Тихо, браток, в печку брошены детские лыжи. Русский народ роет в белой земле блиндажи. Тихо, браток, подпусти их немного поближе. Нам-то не жить, но и этим мерзавцам не жить. Помни войну.
1: В лесополке повзводно строимся. Дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся. Вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

Лодь спаси! Мы уходим опять на штурм. За отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. Может, кровью мы все умоемся, пули дуры стеной летят. За победу давай помолимся, мы с тобою в окопе, брат. По эфиру дурные новости, душу Богу отдал комбат. Так давай за него помолимся.

Мы уходим опять на штурм, за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. В лесополке повзводно строимся, дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся, ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся, вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

стране своей. Под Кандагаром многие остались, кто кишлаки

обожженного войной бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям из НАТО, чтоб уйти никто не смог. И заплакала душа солдата, все сгорело в ней дотла. Бьются русские ребята, чтоб

мягкий взгляд. Напугать не может добрый русский взгляд. Спутать невозможно добрый русский взгляд.

Это был не ИГИЛ. Началась мясорубка в непроглядных потемках. Дроны били конкретно по железным коням, а потом и апачи причесали пригорки. Эти суки стреляли по российским парням.

присвистела, пуля дура, лёхи в грудь. Пайрай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайрай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайрай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на них.

Присвистела пуля дура Лёхе в грудь, а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

ором обстреляли и кровной славой завещал, чтоб мы врагу не уступали. Москва большой и в нем балета Настя Волочкова, а мы, братан, в этом коле с тобой зеленку чистим снова. Привычен холод калаша, идем в ночи, не скрипнет ветка, ведь мы, ребята, ГРУГШ, спецназ, армейская разведка. РД, который не поднять, ты тянешь вверх, как волу прямо, терпи, чтоб адаманом стать. Так говорила в детстве мама в ущелье речки Кирего. Сегодня вышли на охоту, если встретит нас огонь, один спецназ.

Благослови моих ребят, укрывки в ларвы, молитвы всех, кто в строю со мной стоят, чтоб все вернулись невредимы. Теперь в бою нательный крест стал оберег, не украшение.

шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен.

0: солдатском цинковом гробу.
1: Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж.

храни Господь вас, пацаны. В лихие годы, друзья, живем, но только к смелым идет победа. Мы за страною вперед идем, как в 45-м шагали деды. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж.

парни, что встали в строй, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны, храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены, храни Господь вас, пацаны. Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен за все Донбасс. Спасибо, парни, что встали в строй, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны, храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены, храни Господь вас, пацаны.

Мне снилось небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное, и соловей тихонько

потому что я солдат. Идет война, идет война, но чья? Понятно.

Вот и выстрелы утихли. В небе солнце догорело. Ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою, добрый взгляд обвенчан дымом, грудь, прикрытая рукой, согревает.

стихли. В небе солнце догорело, ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою, добрый взгляд обвенчан дымом, грудь, прикрытая рукою, согревает образ.

у меня ни Бога, ни черта, ни жены. Чужим остался Запад, Восток не мой Восток, а за спиною запах пылающих мостов. Сегодня вижу завтра, иначе, чем вчера. Победа, как расплата, зависит от утрат. 13-м солдатам умру и наплевать. Я жить-то не умею, не то что убивать. Повесит эполеты оставшимся странам, и к черту амулеты, и стерты имена. А мы уходим рано, запутавшись в долгах, с улыбкой Д'Артаньяна в ковбойских сапогах. И миражом пустыни, сраженный наповал, иду, как по трясине, по чьим-то головам, иду, как старый мальчик, куда глаза глядят.

Зашагаю по земле северокавказской, с автоматом на плече, рядом с братом Сашкой. Впереди чабан махи, там оплот хатаба, там за нас боевикам в долларах награда. Рано утром над горой взмыла вверх ракета.

штурмовые группы расстилали по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там бессмертие свое. Пацаны шагнули

узелком потуже и пойду напропалую, ай, по свинцовой стуже зашагаю по земле северокавказской с автоматом на плече, но без брата Сашки с автоматом на плече.

Место боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ.

учителя о стране, где честно отслужили. Самолет, застыв огромной птицей, на краю бетонной полосы тихо слушал об афганском лихе

окунались в раскаленный воздух. В это время ухнуло в горах. Ротный подбежал к юнцам зеленым. Огрызнулась яростно броня. Что ж, ребята, повоюем сразу. Нас не будет спрашивать война. Но он не успел сказать, что нужно. На его плечо легла рука. Командир, давай-ка снова вместе.

молодые, когда мы летели дембеля вместо боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ. Кителя и орденов колодки.

Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батя Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось родине служить. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто в Россию за победой, получай билет. Если думаешь вернуться, не надейся, враг. Так в стране у нас сложилось, ляжешь ты во враг. Дед служил, отец служил, я теперь служу. В облаках на парашюте, в тельнике кружу.

Богу служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. В историческом контексте нам не выбирать. Вариант один конкретный, только побеждать. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто там в гости за победой, получай билет. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. И мой сын однажды будет родине служить. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось. Родине служи, дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, и я врага побью. Но свою победу заслужу в бою.

А также строим на обед, везде дрочат. Но дайте ж доточить хоть хлеб, кто не успел. Те очки снова начищать, бритву бери. И думай, как бы кос отдать здесь косарям. Они презренные суете, но сам солдат.

ворота, подъем! Мухой постройся на развод, здесь лейтенант салак на строевой пасет. Как не понять, что служба это твою мать? По кубрикам в наряде взлетку натирать. Завтра котлы, а завтра будет все не так. Там люберцы, а там Москва, московский тракт. Ребята, так, хочу стодневку поскорей. Служи, солдат, а утро будет мудреней. Отбой!

на войне, как на войне, там труднее все вдвойне. Едва взойдет над сопками рассвет, мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег.

Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть меж нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны.

вдруг в огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях

0: зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
1: Покури, брат, махорочки, как там на воле? Чиферочку заварим, погрустим и поспорим. Новостей и газеток не бывает, увы.

уеду устроюсь. За 101-м, конечно. Может быть, познакомлюсь и женюсь на прилежной. А там дети, семья, и забуду тот год, когда из лагерей толпою вышел народ. Холодным летом

мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батя Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось родине служить. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто в Россию за победой, получай билет. Если думаешь вернуться, не надейся, враг. Так в стране у нас сложилось, ляжешь ты во враг. Дед служил, отец служил, я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. В историческом контексте нам не выбирать. Вариант один конкретный, только побеждать. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто там в гости за победой, получай билет. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. И мой сын однажды будет родине служить. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось, родине служи. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, и я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Я

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть меж нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны.

вдруг у огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях

снова в сердце оживает эта быль. Все открылось с болью на заре, я надеялся, что ты еще живой. До сих пор то утро вижу я во сне, как умылись горы крылья.

тобой тогда хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил и

казарме помнятся очень. Стрявшие парни стоят среди ночи, дневальных ломает от тяжести сна. Дежурный по роте

А в Раусе поселке, что в 10 минут. Там сгущенка, деликатесы и пиво. Строим только Катюшу, под ногу поют. А я бы спел, получилось бы красиво.

палатка, команда подъем, короткий сбор.

Принцип огня правого залпа. Адриа Руди. Аэротанка 205 отбой. Рина, слышу вас плохо, неразборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту.

0: долго, неспешно.
1: Пойдем
0: на блокпост.
1: Лохор слышит вас хорошо и разборчиво. Продолжайте, прием.

мыла ракета, длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилая по земле вражеские трупы, расстилая по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там в бессмертие свое пацаны шагнули, там в бессмертие свое пацаны шагнули.

не отступил, держал он оборону. Ни на шаг не отступил, сдержал оборону. Весь боекомплект врагу на десерт достался. Там он занял высоту, там лежать остался. Не забудем никогда Сниткина Сергея, как последние слова он шептал бледнее. Нет, я смерти не боюсь, пусть она боится. Парни, может, это сон, и война нам снится. Но на родину ушли черные тюльпаны. Третий молча за ребят, наливай в стаканы. Пополнее за ребят, наливай в стаканы. Я косынку завяжу, да узлом потуже.

0: на плече и рядом с братом Сашкой. С лучшим другом на плече и рядом с братом Сашкой.
1: В груди сердечной боли, только скорби, отблеск на звезде. Мы должны беречь своих героев. Нет важней у Родины людей. Кто, не руши правил и устоев, не сломавшись духом в трудный час, в бой идет единым смелым строем. За Москву, Алеппо и Донбасс свечи греют пламенем иконы, на застывших взглядах камнем соль. Помнить мы обязаны героев, их поступки нашей жизни боль. Все от жизни получают роли, чтоб сыграть свой главный эпизод. Мы должны беречь своих героев и нести их подвиги в народ. Их с веками будет только больше, силы их крепчают с каждым днем. Мы должны беречь своих героев и гордиться, что среди них живем. Блеск их звезд сильнее острой боли, их поступки ярче скорбных свеч. Мы должны беречь своих героев, а герои будут нас беречь. Берегите своих героев.
2: Здравствуйте, я говорю вам здравствуйте. По вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют.

осталось вечеров. Падаю, когда неспешно падаю. Сколько нам осталось вечеров?

Мой позывной 13-й спецназ или войск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окунаясь трёп, нам выдали задание загнать врага в котел. Потом напишут книжечка, конечно, без имен, что в масках бились призраки, а вовсе не Ольхон. Конечно, ГРУ российская, 100 танков было там, ну а у нас в реальности лишь Беха Беттертан. Братишка шип надежненький, под свеженький снежок, палил от танка плотников колонный их отход. А я, как полагается, майора снял в момент и заискрился саваном и злом грядущих лет. Потом напишут книжечка, конечно, без имен, что

А небо синее нас кутало в февраль. За то, что мы красивые шагнули на алтарь. Решал все мгновение, Бог подыграл наш бой. И звук котел дебальцевский украинской бедой. Потом напишут в книжечках, конечно, без имен, что в

Завтрак строим, а также строим на обед. Везде дрочат, но дайте ж доточить хоть хлеб. Кто не успел, те очки снова начищать. Бритву бери и думай, как бы кос отдать здесь косарям. Они презренны в суете, но сам солдат.

0: ворота, подъем! Мухой постройся на развод, здесь лейтенант салак на строевой пасет. Как не понять, что служба это твою мать, по кубрикам в наряде залетку натирать. Завтра котлы, а завтра будет все не так, там люберцы, а там Москва, московский тракт, ребята, так. Хочу стодневку поскорей, служи, солдат, а утро будет мудреней. Отбой!
1: А сейчас песня для детей. Ну, каких детей? Для детей на четвертом десятке, которые...

0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: В эфире голос с хрипотцой.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: Попал в засаду под горой. Он начинал простым солдатом, как все, парнишкой рядовым. В горниле этом стал комбатом бригад десантно-штурмовых. Он про войну читал не в книжках, а все в полях и под огнем. Во всех боях берег братишек, и сила жизни была в нем. Не из штабных, не из линейных, и из семьи совсем простой. Он здесь комбат один из первых, он кавалер трех мужиков. А ордена на поле боя их просто так не раздают. И Вятка был их всех достоин за свой тяжелый ратный труд. Узнали мы из перехвата, что Вятка был под Каменкой убит. И захлебнулась там атака, и будто батальон разбит.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка! Деревня Каменка взята! Ташкент! Ташкент! Я Вятка! Скажи, как понял ты меня?
1: Как гром из радиоэфира, знакомый голос с хрипотцой. Вы что, меня похоронили? А я, как видите...

комбат наш был всего лишь ранен под той злосчастной горой. Своих бойцов он не оставил и в бой повел их за собой.

здравствуйте, я говорю вам здравствуйте. По вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют

0: свидания.
1: Сидели у реки и жевали булочки. И было голодное, и совсем холодное. А ебал тебя и плакал. Песня про блиней.

вот и окончилось все, расставаться пора, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною. Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть.

краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны.

вдруг в огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях

Вытри слезы, лейтенант, подыши, малек. За рекою час назад весь твой взвод полег. Всем смертям назло, старик, ты остался цел. Знать у снайпера на миг запотел. Пред

общем, Зёма, извини, но с тебя ползда. Слава богу, наползли. Принимай, сестра.

Че по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски, когда ж студневка за ДМБ плесните. А завтра утром, прости, прощай, КП, служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке, когда друзья все остаются вдалеке. Как расставание скорбен час, но я уеду. Еще по стопочке на посошок давай.

Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по стопочке. Еще по стопочке.

маньяку. Угодил старшина

прапор, не быкуй, выпей коньяку, ты уже на этом берегу. Перестань дачу ставить на кон. Прапор, не быкуй.

Мой позывной 13-й спецназ или это войск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окуная стрёп, нам выдали задание загнать врага в котел. Потом напишут книжечка, конечно, без имен, что в масках бились призраки, а вовсе не Ольхон. Конечно, ГРУ российская, 100 танков было там, ну а у нас реальности лишь Беха Бетертан. Братишка шип надежненький, под свеженький снежок палил от танка плотников колонны их отход. А я, как полагается, майора снял момент и заискрился саваном и злом грядущих лет. Потом напишут книжечка, конечно, без...

А небо небосине нас кутало в февраль. За то, что мы красивые шагнули на алтарь. Решал все мгновение Бог, подыграл наш бой. И звук котел дебальцевский украинской бедой. Потом напишут в книжечках, конечно, без имен, что в масках без

Мой позывной 13-й спецназ или довойск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окуная стрём, нам выдали задание загнать врага в котёл.

На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батька водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Сын ушел по зову

был он снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты в СВО по контракту. Если родину нашу одолел оккупант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. Год отважно воевал, метко бил врага. Только смерть его не отпустила. В феврале при штурме дома взорвалась беда. В сердце пуля дула.

снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты. В СВО по контракту. Если родину вашу одолел оккупант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча.

опять старшина. Дневальный на взлетке, делай раз-два. Патруль отдыхает, столовая спит. КП выпивает, но все-таки бдит. А мы служили в ВВС. Вот только жалко, не летает.

0: и не узнали.
1: Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Стали тихими наши

Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад.

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, перепонках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег. Ни одной царапины.

стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать, победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли.

На груди тельняшки, слезы на щеке. Песня как играла, так играет. Боженька сегодня на нашей стороне, как и в том бою.

Женька сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видит, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне.

Привет, родная моя, все нормально, жив-здоров, и вот пишу тебе письмо. Всем привет передавай, зайди до мамы, скажи, что жив ее сынок. Как я люблю вас, как скучаю очень по нашей маленькой прикольной дочи. Короче, ведь все ж лихое в прошлом, впрочем, передавай привет, если дома будет отчим. Многоточие, новая строка, я нужен здесь пока, здесь без меня никак. Ведь если мы уйдем, выйдет наверняка из берегов кровавая река. Ты не накручивай и не волнуйся, я же обещал, что вернусь, значит вернусь. Ну все, любимая, до скорой встречи. Вот с тобой поговорил, и мне стало легче.

правосудие для судей. Час правосудия для судей. Час правосудия для судей. Правосудие для судей. Час правосудия для судей.

Мы должны до победы с собой пронести. Время выбрало нас неспроста и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам. Всем дала крайне важное дело — от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну, и все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

Пока мы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окунуть.

своей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит. И ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в дверь не постучит. Здесь на войне одна забота — из боя выбраться живым. У нас

своей. Пока мы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне одна

живы, горим судьбой в кострище дней. Любите нас, пока мы живы. Мы служим Родине своей.

А в Раусе поселке, что в 10 минут. Там сгущенка, деликатесы и пиво. Строим только Катюшу, под ногу поют. А я бы спел, получилось бы красиво.

Время выбрало нас неспроста, и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам. Всем дала крайне важное дело — от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну. И все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

Вот и выстрелы утихли. В небе солнце догорело. Ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою, добрый взгляд обвенчан дымом, грудь, прикрытая рукой, согревает.

небе солнце догорело, ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою, добрый взгляд обвенчан дымом, грудь, прикрытая рукою, согревает образ.

а я пост. Охраняю от любых врага маневров. Горжусь, что я солдат, ведь я не виноват. Но знаешь, все назад вернуть уж поздно. Тропа идет тропой, исхоженной не мной.

тянет домой. Деда бы не был.

Ри свистела, уля дура, Лехи в грудь. Пайдай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайдай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «Отчего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайдай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на них.

Что война? Ты кровушки напилась, присвистела пуля дура Лёхи в грудь, а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

Зачем ты это сделала? Надела платье белое, кольцо на руку правую, на голову лату. Неужто ты забыла, как часто говорила, как часто говорила, я тебя люблю.

Когда шинель снимая, с усталых плеч снимая, о милых вспоминая, они ложатся спать, и снятся им родные поля, леса густые и девушки, которые так обещали ждать.

Пока мы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окончить.

твоей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит. И ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в двери не постучит. Здесь на войне одна забота — из боя выбраться живым. У нас

своей. Пока мы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне одна

по узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь блокпосты колонны шли и шли,

колонна дальше утром подалась на ястребины, куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

по узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь блокпосты колонны шли и шли, тону в грязи

А пацаны в чужой стране воюют. К нам подошел солдат и предложил паек наш обменять на его пули. Браток, садись, налили мы ему. До дому сколько год, еще так много. Он рассказал про Хасавюрт.

Колонна дальше утром подалась на ястребины, куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

Есть город в приграничье с Пакистаном. Матун его назвали Дакарана. А ныне это хост, и путь к нему непрост. С Кабулом связь одна, воздушный мост. О, хост, на сотни верст

и рядом у хоста есть особая примета. Зимы там нет, одно сплошное лето. Коляски расписные, в них блохи земляные.

0: эту виллу позабыли. А жены их в печали с кофейными плечами, с гранатами в обнимку спят ночами.
1: О, хост на сотни верст!

Садятся и взлетают самолеты, летят туда с опаскою пилоты. Попалась я удар, прикрыл Аллахадар, горой высокой Таре Гаригар. Высоты переходят из рук в руки, сегодня на них наши, завтра духи. И снова где-то бой, и стервенеет вой, и не понять, где свой, а где чужой.

0: приобрели интриги в хосте англичане. Запутали вождей в Пуштунистане. Но, как велел Аллах, разбиты были в прах, их кости, как урок, блестят в горах. А мы таких уроков не учили, подумай, джентльмена там убили. А нынче это мы, решимости полны, закончить это дело до зимы. А зимы там нет.
1: О, хост, на сотни верст,

Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

Это был не ИГИЛ. Началась мясорубка в непроглядных потемках. Дроны били конкретно по железным коням, а потом и апачи причесали пригорки. Эти суки стреляли

был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне. Здесь в раю

живой, а теперь 200-й. Я лечу домой. Двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Шли мы в бой родной 10-й ротой. Триколоры гладили ветра. Не по счету я теперь 200-й. Ведь война уж точно не игра. Все мы здесь подвержены риску.

живой, а теперь 200-й. Я лечу домой. Двое нас из роты не закончат бой.

стали вечный строй. Был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне.

Зак и Чича строили роту так и рвали на куски, вели устав досрочно, на дембель собрались, а мы теперь расхлебывай все эти косяки. В нарядах через сутки, а мы уж

приходят на смену радисты и стажеры, а мы чисто на роте, друзья, в конце концов. Али с Щербетом, Ваня, Костя, Богомол, Серега Зорин, Николай.

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа. И сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то. Выпить просто за жизнь, что увидел, ребята. Вот и кончилась служба.

до боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ.

учителя, о стране, где честно отслужили. Самолет застыв огромной птицей на краю бетонной полосы, тихо слушал об афганском лихе,

окунались в раскаленный воздух. В это время ухнуло в горах. Ротный подбежал к юнцам зеленым, огрызнулась яростно броня. Что ж, ребята, повоюем сразу.

0: Когда мы летели дембеля вместо боевых РД, чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ, кителя и орденов колодки.
1: Еще по ступочке и дедушке прощай. Вы дембеля, а через месяц уже дома. Зазря ты службу не кляни и не ругай, когда

плече по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски. Когда ж студневка, за ДМБ плесните. А завтра утром, прости, прощай, КП. Служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне.

Еще по стопочке и дедушке прощай. Сегодня ночью на шакалов положили. Пусть замполит хлебает черный чай. А мы же беленькую на прощание пили. Увы, проходит время жизни незаметно. Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по стопочке. Еще по стопочке. Ну, наливай по стопочке и дедушке прощай. Выйдем беля, а через месяц уже дома.

Я здесь давно уже служил, пролив на взлетку 7 потов, под вашим логовом кружил и к этой встрече был готов. И каждый раз, садясь в грача, его я чувствовал ответ, как он мне соплами фырча гудел турбинами привет. Не жалко жизни мне отдать, не постою я за ценой.

прихватив с собой двоих на тот свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Я буду здесь недалеко, в полку небесном, как и все, смотреть на вас из облаков, дождем стучать по полосе. Обидно то, что не пожил, с врагом я личной встречи ждал. Как мог, я родине служил, и все, что было, ей отдал. Я здесь давно уже служил, пролив на взлетку 7 потов, над вашим логовом кружил, и к этой встрече был готов. И каждый раз, садясь к врача, его я чувствовал ответ, как он мне соплами фырча гудел турбинами «Привет!» Это вам за пацанов мой ответ. Есть патроны, но свои

свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Это вам за пацанов. Мой ответ. Есть патроны, но своих рядом нет.

помнятся очень. Стрявшие парни стоят среди ночи. Дневальных ломает от тяжести сна. Дежурный по роте

Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: В эфире голос с хрипотцой.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: Попал в засаду под горой. Он начинал простым солдатом, как все, парнишкой рядовым. В горниле этом стал комбатом бригад десантно-штурмовых. Он про войну читал не в книжках, а все в полях и под огнем. Во всех боях берег братишек, и сила жизни была в нем. Не из штабных, не из линейных, и из семьи совсем простой. Он здесь комбат один из первых, он кавалер трех мужиков. А ордена на поле боя их просто так не раздают. И Вятка был их всех достоин за свой тяжелый ратный труд. Узнали мы из перехвата, что Вятка был под Каменкой убит. И захлебнулась там атака, и будто батальон разбит.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка! Деревня Каменка взята! Ташкент! Ташкент! Я Вятка! Скажи, как понял ты меня?
1: Как гром из радиоэфира, знакомый голос с хрипотцой. Вы что, меня похоронили? А я, как видите...

Комбат наш был всего лишь ранен под той злосчастной горой. Своих бойцов он не оставил и в бой повел их за собой.

0: Лена, слышу вас плохо, я разборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Плохо, слышит вас хорошо, разборчиво. Продолжайте прием. Пуск, отбой. Плохо, вас понял. Сообщение наблюдается. Зуля, номер 15.
1: Проси уже.

Ребята по целям снаряды кладут, враги, как в стрелковом тире. И если они его не найдут,

уже гуляет весна. Там мир, там уже не страшно. Кружат над Пальмирой два черных орла, где пал смертью храбрых

огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врагам я не стану больным. Огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока мы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окунуть.

моей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит. И ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в дверь не постучит. Здесь на войне одна забота — из боя выбраться живым. У нас особая работа, покора

своей. Пока мы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне.

0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: В эфире голос с хрипотцой.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: Попал в засаду под горой. Он начинал простым солдатом, как все парнишкой рядовым. В горниле этом стал комбатом бригад десантно-штурмовых. Он про войну читал не в книжках, а все в полях и под огнем. Во всех боях берег братишек, и сила жизни была в нем. Не из штабных, не из линейных, и из семьи совсем простой. Он здесь комбат один из первых, он кавалер трех мужиков. А ордена на поле боя их просто так не раздают. И Вятка был их всех достоин за свой тяжелый ратный труд. Узнали мы из перехвата, что Вятка был под Каменкой убит. И захлебнулась там атака, и будто батальон разбит.
0: Ташкент, Ташкент, я Вятка! Деревня Каменка взята! Ташкент, Ташкент, я Вятка! Скажи, как понял ты меня?
1: Как гром из радиоэфира, знакомый голос с хрипотцой. Вы что, меня похоронили? А я, как видите...

Комбат наш был всего лишь ранен под той злосчастной горой. Своих бойцов он не оставил и в бой повел их за собой.

А в Раусе поселке, что в 10 минут. Там сгущенка, деликатесы и пиво. Строим только Катюшу, под ногу поют. А я бы спел, получилось бы красиво.

присвистела, уля дура, лёхи в грудь. Пайдай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пайдай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «Отчего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайдай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули.

тело, пуля дура Лёхи в грудь. А потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай. А под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай. Но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал. А поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

тройной бальзам, чтоб запомнить эту службу, как сплошной обман. Помню, как вручал повестку мне военкомат. Помню, как не спал я ночью.

Вечер закружит меня в ресторане майской ночью, выпью дембеля. Мы закажем ящик водки и тройной бальзам, чтоб запомнить эту службу, как сплошной капкан. Уходя с Аллаги, руку крепко я пожму и на прощание песню эту пропою. И от счастья закружится

правую на голову хвату. Неужто ты забыла, как часто говорила, как часто говорила, я тебя люблю.

Когда шинель снимая, с усталых плеч снимая, о милых вспоминая, они ложатся спать. И снятся им родные поля, леса густые и девушки, которые так обещали ждать.

0: Зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
1: Покури, брат, махорочки, как там на воле, чиферочку заварим, погрустим и поспорим. Новостей и газеток не бывает, увы.

такова моя доля. И когда весь союз хранили генсека, партия не забыла

молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты с ними не позорь, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне?

пачкать. И вдруг вспомнил афганское небо, наше небо прозрачное. Я бы мог рассказать той старушке, как плакали горы.

Скажу, как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь, и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь, и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь.

Время выбрало нас неспроста, и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам. Всем дала крайне важное дело — от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну. И все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

сломали иву, потом по кругу ее подружек и всех сестер. Взметнулись щепки, позвали вьюгу, отрывки платьев прочел костер. Потом из бревен сложили плаху.

замучилась и стала навек плакучая. Вершились роли, менялись флаги, все воскресало и меркло вновь. В невинном поле аллеют маки, кружится лето, поет любовь. Сгубили иву, с кого спросили, кому воздастся?

Еще по стопочке и дедушке прощай. Вы дембеля, а через месяц уже дома. Зазря ты службу не кляни и не ругай. Когда

по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски. Когда ж студневка, за ДМБ плесните. А завтра утром, прости, прощай, КП. Служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке, когда друзья все остаются вдалеке. Как расставание скорбен час, но я уеду. Еще по стопочке на пассажок давай.

Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по ступочке. Еще по ступочке.

Время выбрало нас неспроста, и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам. Всем дала крайне важное дело — от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну. И все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

0: Следующая песня я посвящаю своим друзьям, воинам-афганцам Дагестана, выполняющим сейчас свой солдатский долг.
1: Ночь прошла.

Подойди, сестричка Таня, милосердная, земная, рыжий хвостик озорной, посиди, побудь со мной.

девушка. Я один из той ловушки встретил сумрачный рассвет. А мои друзья-братишки, постаревшие мальчишки, все в ущелье Шинкарак. Жить без них, скажи мне, как? Рвались нервы, словно в струны, а в России из весны огласи смертельным плачем. Потянулись журавли, в круг вошли, взмахнув печально в растревоженный покой, где с войною дикой странной вел наш взвод последний бой.

автоматом на плече и рядом с братом Сашкой, с АКМом на плече и рядом с братом Сашкой. Впереди чабан.

взмыла ракета, длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилая по земле вражеские трупы, расстилая по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там в бессмертие свое пацаны шагнули, там в бессмертие свое пацаны шагнули.

не отступил, держал он оборону, ни на шаг не отступил, сдержал оборону. Весь боекомплект врагу на десерт достался, там он занял высоту, там лежать остался. Не забудем никогда Сниткина Сергея, как последние слова он шептал бледнее: «Нет, я смерти не боюсь, пусть она боится. Парни, может, это сон, и война нам снится. Но на родину ушли черные тюльпаны». Третий молча: «За ребят, наливай в стаканы. Пополнее, за ребят, наливай в стаканы. Я косынку завяжу, да узлом потуже.

0: на плече и рядом с братом Сашкой. С лучшим другом на плече и рядом с братом Сашкой.
1: В лесополке повзводно строимся. Дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне, солдат. Может, кровью мы все умоемся. Воронье мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

Господь спаси! Мы уходим опять на штурм за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. Может, кровью мы все умоемся, пули дуры стеной летят. За победу давай помолимся, мы с тобою в окопе, брат. По эфиру дурные новости, душу Богу отдал комбат. Так давай за него помолимся.

Мы уходим опять на штурм, за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. В лесополке повзводно строимся, дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся, вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

0: Честь имеем!
1: Вызов огня правого залпа. Адрия Руси. Хорошо. Гера танка 205 отбой. Рина, слышу вас плохо, неразборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Ворхорс слышит вас хорошо и разборчиво. Продолжайте стрелять.

0: неспешно.
1: Все. На
0: блокпост.
1: Плохо слышит вас хорошо и разборчиво. Продолжайте прием.

тонкий лист и перо, и замерзшая свечка горит. Попрощавшись с друзьями, писал свой роман. Он собрал туда всю свою жизнь. Он писал роман, словно

небо войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям из НАТО, чтоб уйти никто не смог. И заплакала душа солдата, все сгорело в ней дотла. Бьются русские ребята, чтоб Россия

0: впереди. С праздником!
1: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
2: В эфире голос с хрипотцой.
1: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
2: Попал в засаду под горой. Он начинал простым солдатом, как все, парнишкой рядовым. В горниле этом стал комбатом бригад десантно-штурмовых. Он про войну читал не в книжках, а все в полях и под огнем. Во всех боях берег братишек, и сила жизни была в нем. Не из штабных, не из линейных, и из семьи совсем простой. Он здесь комбат один из первых, он кавалер трех мужиков. А ордена на поле боя их просто так не раздают. И Вятка был их всех достоин за свой тяжелый ратный труд. Узнали мы из перехвата, что Вятка был под Каменкой убит. И захлебнулась там атака, и будто батальон разбит.
1: Ташкент, Ташкент, я Вятка. Деревня Каменка взята. Ташкент, Ташкент, я Вятка. Скажи, как понял ты меня?
2: Как гром из радиоэфира, знакомый голос с хрипотцой. Вы что, меня похоронили? А я, как видите...

ж был всего лишь ранен под той злосчастной горой. Своих бойцов он не оставил и в бой повел их за собой.

хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил.

был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне. Здесь, в раю,

живой, а теперь 200-й. Я лечу домой. Двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный встали в вечный строй. Двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный встали в вечный строй. Шли мы в бой родной 10-й ротой. Триколоры гладили ветра. Не по счету я теперь 200-й. Ведь война уж точно не игра. Все мы здесь подвержены риску.

еще живой, а теперь 200-й. Я лечу домой. Двое нас из роты не закончат бой.

стали вечный строй. Был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший

Благослови моих ребят, укрывки в ларвы, молитвы, всех, кто в строю со мной стоят, чтоб все вернулись невредимы. Теперь в бою нательный крест стал оберег, не украшение.

бывшие мальчики сельские, нынче солдаты советские, вновь батальоны гвардейские, где-то в высоких горах скрипнула койка солдатская, ночь автоматами клацает, а над могилами братскими женщины в черных платках.

еще по стопочке и дедушке прощай. Вы дембеля, а через месяц уже дома. Зазря ты службу не кляни и не ругай, когда

по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски. Когда ж студневка, за ДМБ плесните. А завтра утром, прости, прощай, КП. Служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке, когда друзья все остаются вдалеке. Как расставание скорбен час, но я уеду. Еще по стопочке на пассажок давай.

Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по ступочке.

сломали иву, потом по кругу ее подружек и всех сестер. Взметнулись щепки, позвали вьюгу, отрывки платьев прочел костер. Потом из бревен сложили плаху и вдохновенно хрипел палач. А в синем небе рыдала птаха. Хоть стой, хоть падай, хоть вой, хоть плачь. Плакала ива, плакала.

соскучилась и стала навек плакучая. Вершились роли, менялись флаги, все воскресало и меркло вновь. В невинном поле аллеют маки, кружится лето, поет любовь. Сгубили иву, с кого спросили, кому воздастся?

0: Зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
1: Покури, брат, махорочки, как там на воле, чиферочку заварим.

такова моя доля. И когда весь союз хоронили генсека, партия не забыла

рыдали все от смерти Сталина. А мы вздохнули с облегчением.

пару свеч. Повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папа на Донбасс уехал утром. Дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом. Он защитник матушки Руси. Ты прости ему.

наземь так сойти помочь. Хотят, дочка за отца стоит.

небо с нависшими тучами. Снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Права на промах на этот раз у меня нет. Как божий день, мне понятно задание. Цель вычисляла разведка заранее. Год. Столь птица важная, этот мой кандидат. И сюда прибыл, конечно, не отдыхать. Он. Как на ладони, комки иорданские и бородатые, рожи арабские. Но нет того главного, что я так жду с утра. Не появляется ни как мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло. Но контролирует мой первый ПСО. Все. Я как пружина. И нужно лишь, чтоб на миг в линзе прицела мелькнул загорелый лик его. Того, чья жизнь в моих крепких мужских руках. И не спасет его ни Христос, ни Аллах. Нет. Примет сегодня свою неминучую этот араб под чеченскими тучами смерть. Я черный ангел, потемки моя душа. Особняком всегда держатся снайпера. Знают все. Ведь каждый свой выстрел, как в страшном, кошмарном сне. Вижу я посланную мною смерть в свой прицел. И оттого на душе часто муторно. Видеть не хочется, рядом никого. Не уснуть. Мне по ночам и волчонкам скулит душа. Лица врагов убиенных встают в глазах. Жуть. Серое небо с нависшими тучами. Снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Зато полно всякой швали и нечисти, что вновь хотят здесь большую войну разжечь, да никак. А потому что и в холод, и в дождь, и в зной не людей я посылаю к себе домой, в ад. Серое небо с нависшими тучами. Снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.

тысячи дней. Любите нас, пока мы живы, мы служим родине своей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит. И ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в дверь не постучит. Здесь на войне одна забота — из боя выбраться живым. У нас

живы, горим судьбой в кострище дней. Любите нас, пока мы живы. Мы служим Родине своей.

0: боли захлебнулись, чтоб денно мучить нас распятием скорбных фраз.
1: С праздником вас, уважаемые! Я в мир!

Вверх взмыла ракета, длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилая по земле вражеские трупы, расстилая по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там в бессмертие свое пацаны шагнули, там в бессмертие свое пацаны шагнули.

шаг не отступил, держал он оборону, ни на шаг не отступил, сдержал оборону. Весь боекомплект врагу на десерт достался, там он занял высоту, там лежать остался. Не забудем никогда Сниткина Сергея, как последние слова он шептал бледнее: «Нет, я смерти не боюсь, пусть она боится. Парни, может, это сон, и война нам снится. Но на родину ушли черные тюльпаны». Третий молча: «За ребят, наливай в стаканы, пополнее, за ребят, наливай в стаканы. Я косынку завяжу, да узлом потуже.

заштопали теперь как новый. Меня лечил донецкий врач, уставший, строгий и суровый. Лечил меня, ты слышишь, мам? Я без

А в Раусе-поселке, что в 10 минут. Там сгущенка, деликатесы и пиво. Строим только Катюшу, под ногу поют. А я бы спел, получилось бы красиво.

Таиланд. Подыши, малек, за рекою час назад весь твой взвод полег. Всем смертям назло, старик, ты остался цел. Знать у снайпера на миг запотел. При

общем, Зёма, извини нас, тебя ползда. Слава богу, доползли. Принимай, сестра.

Время выбрало нас неспроста, и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам. Всем дала крайне важное дело — от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну. И все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

Так и Чича строили роту так и рвали на куски, вели устав досрочно, на дембель собрались, а мы теперь расхлебывая все эти косяки, в нарядах через сутки.

приходят на смену радисты и стажеры. А мы чисто на роте, друзья, в конце концов. Алис, Щербетом, Ваня, Костя, Богомол, Серега Зорин, Нику.

нас разведет судьба с тобой. У каждого свои дороги к дому. Пусть мы привыкли получать, как по духанке и жидянке. Тебе же, Макс, не привыкать, да как и мне. Но Бог-то с нами, а я в наряд иду к тебе. И как легко сутки летят, потом приходишь ты ко мне.

лучше не знать, зачем вырваны из книги окончание страницы. И случайно он нашел и так любил читать. Предполагаю, что о нем ее писали птицы. Где же небо? Почему все темнее?

всего долгожданная фраза, три слова каких-то значащихся. И однажды проснулись, сто дней до приказа, сто дней приказ выйдет, поедем домой. А там на гражданке уже

теперь первый стол и в дорожку подшива. И идем на развод, как в дешевый кабак. А потом пощемить, помечтать до обеда. Как друзья там, как мама, а девушка как?

до приказа осталось всего лишь 100 дней, всего лишь 100 дней. И еще раз. Шинели повесим, споем нашу песню, гитарка расстроена.

0: стране своей, стране своей. Служили мы стране своей.
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть меж нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны.

вдруг в огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях

прихватив с собой двоих на тот свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Я буду здесь недалеко, в полку небесном, как и все, смотреть на вас из облаков, дождем стучать по полосе. Обидно то, что не пожил, с врагом я личной встречи ждал. Как мог, я родине служил, и все, что было, ей отдал. Я здесь давно уже служил, пролив на взлетку семь потов, над вашим логовом кружил, и к этой встрече был готов. И каждый раз, садясь в грача, его я чувствовал ответ, как он мне соплами фырча гудел турбинами привет. Это вам за...

свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Это вам за пацанов мой ответ. Есть патроны, но своих рядом нет.

Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов.

глаза открою вновь, и что увижу? Крыши домов рвет небо на осколки. Треск акэмов ближе, значит, выжил. Перерастет в гул трассеров звук тонкий. Комок одел я 18, а когда сниму,

Мы помогаем, а погибают тысячи. В разбитой фуре прятался спецназ, когда шмонали

0: Зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
1: Покури, брат, махорочки, как там на воле, чиферочку заварим, погрустим и поспорим. Новостей и газеток не бывает, увы, по ночам лишь спасают несвободные сны. Холодным летом

отмучилась страна. Не тяни же, начальник, пускай же на волю, пусть клеймён языка, такова моя доля. И когда весь союз хоронили генсека, партия не забыла

лесу не добежать. Ему же мы наполовину. Пусть смерть не вздумает пугать. Мы кругыша, мы прем лавиной. Наш прадед жизни отсюда.